0: предоставить какую-то победу для пресс-конференции, и тогда родилась очередная гениальная идея в духе Купянска «Пробуждение Святогорска». Это какой-то позор.
1: Але от на рівні Генштабу або генералів угрупування «Запад»

0: снимет еще с прав. Снимет еще с неба. А як же тебе не ламало, а мы знаем, як и я ты. Давай!
1: Дождь не пришли, фантазия пошлый.